0: Horax.
1: Салам алейкум.
2: Ваш баш
1: привет.
2: Мама, папа,
3: банда, реально. Как вы
4: здесь? Приходь на нас.
5: Я
6: хочу с тобой.
5: Там он.